0: вышивать.
1: Забери меня домой, мой дом на горе, мой дом на горе, мой дом на горе. И мне грамотеучить, какать, кидать и узоры вышивать, и узоры.